0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Louis Darrell.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Golden Hits. St. Petersburg. Best.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 августа 1963 года состоялось ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня эту сумму можно умножить на 10 смело. Из 15 преступников 12 были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления, Ронни Биксу, получившему 30 лет, однако спустя несколько лет удалось бежать, сделать пластическую операцию и затем скрыться в Бразилии. В 70-е годы Бикс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 79-м году снялся вместе с группой и Малькомом Маклареном в фильме Great Rock'n'Roll Swindle. «Деньги – ничто по сравнению с радостью творчества», заявил в интервью этот без сомнения творческий грабитель. В 2011 году он из чувства ностальгии вернулся на родину, желая напоследок подышать родной сыростью Британии и выпить доброго эля. Он был арестован и посажен в тюрьму. В 2009 году его выпустили по гуманитарным соображениям. Мечта Брикса, судя по всему, исполнится. Он встретит свой конец на родине, на свободе и, возможно, с бокалом любимого горького пива в руках. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, за Хулиганс МС Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: несуйся сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я Наталья Луковникова. Я закончила рассказывать о небольшой и дождливой поездке по Ярославской области. И мы перемещаемся с вами в Тверскую область, где первое место, о котором я расскажу, будет имение Казнаковых. Это комплекс из нескольких зданий и храма в деревне Ладьино. История, как говорят, деревни Ладьино до сих пор до конца не изучена, но местные жители что-то помнят. Итак, впервые упоминание о дворцовом селе Ладьино встречается еще в записях времен Ивана Грозного. Вообще история начинается активная в 16 столетии, когда перестало существовать Старицкое удельное княжество, а его земли перешли в состав Московского царства. И тогда Ладьино стало боярской вотчиной. Его пожаловали для начала Григорию Бахтееву за участие в обороне Москвы от поляков в 1618 году. А потом новым владельцем стал боярин Аксаков, тоже за верную службу. И уже золотой век этой усадьбы начинается тогда, когда она отошла Валериану Ивановичу Казнакову, подполковнику. Тогда, в середине 19 столетия, усадьбу обновили, соорудив небольшой архитектурный ансамбль. Но как небольшой? Это двухэтажный господский особняк с угловой башней, выполненный в смешанном стиле эклектики. Это два дома для рабочих, которые находятся поодаль, флигель, конюшни и хозяйственные постройки. Но также там была на территории церковь, но ее постройка относится к более раннему, чем время Казнаковых времени, и о ней я расскажу, наверное, все-таки отдельно. Говорят, что особенностью имения стал парк с системой каскадных прудов, ландшафтным элементом. Были также горные ручьи или пороги. Они образовались в результате запруды шостки в нескольких местах, и часть прудов сохранилась до нашего времени. При этом говорят, но это, возможно, легенда, я не знаю, что отличительной чертой был небольшой мост, который соединял главный корпус усадьбы с храмом через дорогу. Хотя на самом деле он виден из окна, и, в общем-то, никакого моста, может быть, там и не нужно. Но вот легенда как раз в том, что времена Великой Отечественной войны он пережить не смог и рухнул при обстреле. В собственности рода имение оставалось вплоть до 1917 года Великой Октябрьской революции, но и здесь тоже все не завершилось, потому что усадьба отошла под другие нужды. В одном здании была библиотека, в другом поликлиника, а Великую Отечественную госпиталь. И в здании тоже был сельский клуб, и все это так функционировало до середины 1990-х годов, а потом стало разваливаться. Нужно сказать, что род Казнаковых вообще распространился по России и сделал много хорошего, и, кстати, ну, может быть, за пределы современной России. О нем можно рассказывать отдельно. Он внесен в родословную книгу Тверской и Ярославской губерний. Это была потомственная офицерская семья, которая сделала свой уклад жизни, свои обычаи. Некоторые представители имели генеральские чины. И вот история, ее можно изучать отдельно, потому что после смерти Валериана Ивановича, который не имел прямых наследников имения, Ладьино перешло к его младшему брату Геннадию. Он числился помещиком Новоторжковского и Старицкого уездов. Кстати, сейчас деревня Ладьино относится к Торжковскому району Тверской области и находится примерно где-то в 55 километрах от Торжка. А вот как раз младший брат дослужился до звания генерал-майора, участвовал в различных военных походах против французов аж с 1807 года. За храбрость в войне Великой Отечественной 1812 года был награжден орденом, и у него было 5 детей. И вот о его 5 детях и об истории рода Казнаковых можно рассказывать отдельно. Но я не буду о них рассказывать сейчас, потому что, собственно, историей не только поместья, не только усадьбы как зданий, но и историей этой фамилии занимаются новые владельцы этой усадьбы. Это совершенно замечательные люди, Геннадий и Ирина Белоусова, которые в 25-м году выкупили эту усадьбу рассмотрев, как они говорят, в Тверской области очень много других усадеб, а там, говорят, около 500 усадеб есть в Тверской области, многие из которых как раз руинированы. И они остановились именно на этой. И их мечта – это сделать в усадьбе загородный университет. Но пока они ездят по музеям и изучают историю рода, потому что это тоже очень интересно. Но я думаю, что если вы захотите об этом услышать, лучше поехать нужно к ним, посетить это место и спросить у них самих, что они уже изучили. К деревне Ладина ведет вполне достойная грунтовая дорога. У Читы Белоусовых есть и у, соответственно, имения группа ВКонтакте, которая так и называется Ладина. Вы можете туда зайти, посмотреть и об истории имения, и о том, какие события сейчас происходят, потому что туда приезжают и всякие музейные деятели, и художники на пленэры рисовать эту усадьбу, и много-много чего другого интересного. Событий, исходя из планов, будет еще больше. Вот такая вот замечательная история. Усадьба, которая не умирает, а которая, наоборот, восстанавливается. И, в общем, будем надеяться и пожелаем удачи и успехов Ирине и Геннадию. А вы их обязательно посетите. Я думаю, что если вы с ними заранее об этом договоритесь, они будут очень и очень рады вашему интересу. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Тверской области. До новых встреч на Моторадио.
0: Ты его никак, только вот.
2: Прямо
0: несусь сбоку, если как.
2: Если там аккуратно пройди, то...
3: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Моторадио. Твой стиль.

0: Плюс на Моторадио. Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. На втором месте, я думаю, это, скорее всего, будет апрель-май. Вот как сейчас вот у нас гремит, это пипец. А на прошлой неделе, вот, которая только что прошла, была прямо вот тоже очень интересная. А просадка в июле начинается. Июль вообще обычно пустой месяц.
1: То есть все уже определились со своим байком, уже все там уехали в путешествие, уже не до этого сейчас.
2: Да, верно. Ну, смотри, кто получил свежие права, вот он уже начал кататься. Те, кто хотели поменяться, там, поменять класс, уже тоже это сделали. Все катаются, дальше понимают, что сезон откатали там в августе, и понимают, что мотоцикл им не подошел, ни размер, ни кубатура, там еще что-то, или выдастся с этого мотоцикла. И они начинают где-то с августа опять покупать мотоцикл и быстро свой пытаться продать.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. The cure for the blues.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новая в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 августа 1963 года состоялось ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня эту сумму можно умножить на 10 смело. Из 15 преступников 12 были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления, Ронни Биксу, получившему 30 лет, однако спустя несколько лет удалось бежать, сделать пластическую операцию и затем скрыться в Бразилии. В 70-е годы Бикс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 79-м году снялся вместе с группой и Малькомом Макларенном в фильме Great Rock's Roll Swindle. «Деньги – ничто по сравнению с радостью творчества», заявил в интервью этот без сомнения творческий грабитель. В 2011 году он из чувства ностальгии вернулся на родину, желая напоследок подышать родной сыростью Британии и выпить доброго эля. Он был арестован и посажен в тюрьму. В 2009 году его выпустили по гуманитарным соображениям. Мечта Брикса, судя по всему, исполнится. Он встретит свой конец на родине, на свободе и, возможно, с бокалом любимого горького пива в руках. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1, 2, 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда. Человека не переделаешь с большим опытом.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз на Моторадио.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами! Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны. Yeah!

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выяснять, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем, да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие, не потому что мы не хотим, а потому что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Motor Radio, rocking you from St. Petersburg.

«Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: St. Petersburg. Do you want a good music?
1: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 августа 1963 года состоялось ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня эту сумму можно умножить на 10 смело. Из 15 преступников 12 были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления, Ронни Биксу, получившему 30 лет, однако спустя несколько лет удалось бежать, сделать пластическую операцию и затем скрыться в Бразилии. В 70-е годы Бикс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 79-м году снялся вместе с группой и Малькомом Макларенном в фильме Great Rock's Roll Swindle. «Деньги – ничто по сравнению с радостью творчества», заявил в интервью этот без сомнения творческий грабитель. В 2011 году он из чувства ностальгии вернулся на родину, желая напоследок подышать родной сыростью Британии и выпить доброго эля. Он был арестован и посажен в тюрьму. В 2009 году его выпустили по гуманитарным соображениям. Мечта Брикса, судя по всему, исполнится. Он встретит свой конец на родине, на свободе и, возможно, с бокалом любимого горького пива в руках. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль – это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все, когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет – это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое, ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе, ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой, сани летом точнее, да, вот история, то, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье, опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще поставить на учет надо, может что-то там обслужить,
1: поделать.
2: Да, да. И те, кто покупает его там пораньше, у них еще остается там месяц-полтора, даже два в запасе, чтобы найти эти деньги на оставшиеся нюансы, которые они не продумали. Поэтому февраль — это прям всегда.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, вот хорошее, как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: Да, вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться. Мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17.00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончу с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну, там, примерно 5-7 будет, тысяч. 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похожее?
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как в очень популярном сейчас мемасике. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов, не знаю, хорошо это или плохо, просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощёкина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 8 августа 1963 года состоялось ограбление века. В Англии преступники напали на почтовый поезд и ушли с добычей в 2,6 миллиона фунтов стерлингов. Сегодня эту сумму можно умножить на 10 смело. Из 15 преступников 12 были схвачены и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Одному из организаторов преступления, Ронни Биксу, получившему 30 лет, однако спустя несколько лет удалось бежать, сделать пластическую операцию и затем скрыться в Бразилии. В 70-е годы Бикс, фигура неординарная, записал несколько песен с панк-группой Sex Pistols, а в 79-м году снялся вместе с группой и Малькомом Макларенном в фильме Great Rock'n'Roll Swindle. «Деньги – ничто по сравнению с радостью творчества», заявил в интервью этот, без сомнения, творческий грабитель. В 2011 году он из чувства ностальгии вернулся на родину, желая напоследок подышать родной сыростью Британии и выпить доброго эля. Он был арестован и посажен в тюрьму. В 2009 году его выпустили по гуманитарным соображениям. Мечта Брикса, судя по всему, исполнится. Он встретит свой конец на родине, на свободе и, возможно, с бокалом любимого горького пива в руках. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite rock music.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 3 августа 2026 года. Незаметно так подкрался август. А у нас с вами на очереди новый выпуск передачи. И поговорим мы сегодня с вами об альбоме AC/DC 2014 года под названием «Rock or Bust».

Группа AC/DC не может записать плохой альбом. Даже в самом худшем случае это будет просто очередной альбом AC/DC. Гласит максима, придуманная еще в середине 80-х кем-то из британских рок-экспертов. Что ж, время было для этого подходящим. Отличные альбомы у австралийцев в тот период времени как раз не получались, хотя концертной мощи группа совершенно не растеряла. А вот альбом Rock or Bust как раз и оказался очередным альбомом AC/DC, и в силу печальных объективных обстоятельств, и хотя бы потому, что кому угодно сложно записать полноразмерный студийный альбом на следующей работе, оказавшейся на вершине чартов в 29 странах мира. Хотя Rock or Bust оказался там же в 12 странах, что неудачей точно не назовешь. Но масса профильных и не только СМИ попеняли музыкантам, что этот альбом стал их самой короткой работой, а именно 34 минуты 58 секунд. Не в ущерб, кстати, количеству песен, и здесь 11. И вообще, в рамках новых старых правил игры шоу-бизнеса, нормальная виниловая продолжительность на две стороны правильно отмастеренного лонгплея. Альбом Rock or Bust создавался группой, а фактически гитаристом Энгусом Янгом, уже без участия старшего брата Малькома. С деменцией, увы, не шутят. Люди, близкие к группе и посвященные безрадостную ситуацию, были близки к панике. Ведь львиную долю гитарных рифов всегда сочинял Мальком. И казалось, что без него у AC/DC получится совершенно безжизненный альбом. Ничего подобного. Бережное отношение братьев Янгов к своим репетиционным архивам позволило извлечь оттуда изрядное количество набросков и демозаписей разных лет, на основе которых уже можно было записать песни. Малькома физически не был с группой в студии, но его дух и композиторская манера из нового материала никуда не делись. И в подтверждение вышесказанного ставим в эфир еще одну песню.

Хотя Мальком казался совершенно незаменимым музыкантом, над кандидатурой на его место совершенно не думали. И ритм-гитаристом стал уже знакомый нам племянник братьев Стиви Янг, уже помогавший группе в турне в поддержку альбома Blow Up Your Video, который состоялся в 1988 году. Музыкант никогда не признавались в том, сколько партий ритм-гитар на номерах с Rock or Bust записаны именно Стиви. Судя по неоднократным оговоркам Энгуса в немалочисленных интервью, большая часть таких партий все же архивные записи Малькома. К чести Энгуса надо сказать, что в подобных, без привлечения, трагических условиях ему удалось собрать очень и очень приличный альбом. Нужно отметить и роль продюсера Брэндона О'Брайена, проникшившегося ответственностью момента и вложившего в звук альбома и в первую очередь в его вокальной партии прямо-таки всю душу. Мнение о том, что Брэндон в этом смысле дотянулся до уровня продюсера Роберта Джона Ленджа времен работы последнего с AC/DC в период 1979-81 годов, совершенно оправданно. Удаче записи способствовало и то, что работа в третий уж раз шла в ванкуверской студии Warehouse Studio, а студийные модификации касались только как раз вокальных партий. Ангус и Брэндон подготовились к записи очень хорошо. Сама запись и сведения уложились в 2 месяца с небольшим. Да и то, барабанщик Фил Рад умудрился опоздать в студию на 10 дней, и Брэндон О'Брайен уже вовсю искал ему замену. Но обошлось без приключений. Конечно, далеко не каждый номер альбома, как и на предшественнике, напомню, он назывался Black Eyes и вышел в 2008 году, оказался рок-манифестом. Но 2 подряд таких альбомов не записывают, тем более коллективы, уже давно обретшие ветеранский статус. Как минимум 4 номера с альбома Rock or Bust не просто, а очень хороши. Это открывающий его титульный трек и Playball, которые уже прозвучали в самом начале нашей передачи. Далее песня Hard Times, в очередной раз отсылающая к ранней буги-классике Техаса в ZZ Top. И, наконец, песня Rock the House, которую можно расслушать параллельно даже с знаменитой Black Dog от группы Led Zeppelin, вышедшей в 1971 году. Очень неожиданно слушается на альбоме столь заслуженного коллектива номер Sweet Candy, отсылающий к совсем уж раннему периоду существования AC/DC и актуальной музыкальной моде 1973 года, а именно английскому глэм-року первой волны. Конечно, маститым экспертам вольно было бы называть остальной материал альбома Rock or Bust, цитата, «разогретыми старыми неизвестными песнями», конец цитаты. Но мастерская аранжировочная и продюсерская работа вытянула этот альбом на уровень заметно выше среднего. Да и как вообще прибить этот уровень в 21 веке? В наше время 3 место в чартах США – Billboard Top 200. И в Великобритании это совсем неплохо. А продажи 500 000 физических носителей в Штатах и 600 тысяч в Германии вообще из разряда неслыханного для условной хэви-группы. И уж коль скоро мы упомянули про композицию Hard Times, то именно ее я сейчас и поставлю в следующий наш с вами эфир.

Еще одним важным элементом альбома на сей раз стала его трехминутная и трехмерная обложка. Исходные съемки взрывающихся и разлетающихся камней были специально организованы в старинной каменоломне недалеко от Варшавы. В рамках внезапно разыгравшейся в музыкальном мире моды на ретро-дизайн альбом комплектовался стильным 24-страничным черно-белым буклетом, больше похожим на фотоальбом. Кстати сказать, съемки для буклета производились еще до начала записи альбома Rock or Bust, поэтому там представлено всего одно фото Фила Радда, и то из его личного архива. Справедливо, что в США, где AC/DC всегда любили, Rock or Bust был расценен как альбом, цитата, «во многих отношениях сильнее, чем большинство работ группы позднего периода», конец цитаты. Зато британские журналисты исписали терабайты текста про честный и прямолинейный альбом, которым не стыдно попрощаться с миром рок-н-ролла и уйти в историю. Но, как ни удивительно, оказалось, что прощаться с AC/DC, даже несмотря на все еще только поджидавшую группу очередные является, было еще очень и очень рано. Так что, мои дорогие, не расслабляемся и готовимся узнать, к чему же все пришло в итоге. Ну, а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку. Мистер!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.